0: Отечества, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и сили сильны, и очистины от всякой скверны, спаси блажу души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присне, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, где святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником наших. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко будет царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присне во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Придите поклониться Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, глуши молитву мою, не устах устивы, отлица Твоего судьба моя, среди точки моей доверия, правоты, искусилось и сердце мое, посадилось и ночью, искусил меси, и не обрелись во мне неправды. Якогда не ознакомит уста мои дел человеческих, за словеса устем Твоих, астах они в путешествии, соверши стопы мои в остязях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а в возвах я услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю повающие на Тебя, отмотивши десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, крови крыла Твоей, покрыши меня, от лица нечестивых, от страшных, необразимая душа моя, державшая дух свой затвориша, устая глаголоши гордыню, изгоняющий меня ныне, обыдавши меня очи своего, зажившего планете на землю, объявши меня, яко лев готов на лог, яко скимин обитаем тайны, воскресни, Господи, предвори, я изобни им, избави душу мою от нечестивого оружия, Твоя враг, руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своих, аж же правду их явлюсь лицу Твоему, насытившись от них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя повах, да не поскажусь вовек, ниже да посмеются меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сетям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты и си Бог спас мой, Тебе терпеть весь день, поныне щедроты Твоя, Господи, милости Твоей, яко отсека суть,

ныне благодарное и злонравное, и Твоею кровью обновивый расплевшее грехом естество наше, сам Ты, смертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреши, о Господи, согреши, на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневав под Твою благость, Твоя заповедь, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобен сый, долго терпелив же и многомилостив, не предал и себя погибнути, со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Боре, Христи, человеколюбче, пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу пути ему, не хочешь, ибо, Владыко, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти, тем же и аз, аще и недостоин есть и всей земли, и сия привременной жизни, сего себе по вину греху, и сластем по работе, и Твой оскверник образ, во творении создания Твое бы, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безбедное благоутробие дерзая прихожу, прими убо имени человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляет, нуждающиеся и обремененные к себе призывает и упокоивает, не пришед и призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всяких скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыни во страсти Тводе, якода чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединился святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, на нем суд не будет, причастие нечистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душа и же и тело, подъезжу недостойней тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, махуте живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал неси любящих Тебя, Господи, их же препрославлен неси во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем, я, конечно, достоин, ниже доволен, да подкровни ниже храма души моя, за неже весь пуст и пался есть, и не имаше вам не место достойно, еже главу поклоните. Моя кожа с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему, и я кожа восприял и севертепе, и в ясных бессловесных возвещи, сице восприми, и в яснях бессловесной моя души, и воскрененное мое тело в нити, и яко же не недостоил еси в нити из вечерятых за грешники в дому Симона прокаженного, так и из воли в нити в дом смиренной моя души, прокаженные грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся, и яко же не возмущался из них скверных и от уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся скверших, он и уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет миг уголь пресвятаго твоего тела и честные твоя крови, восвящение и просвящение, и здравие, смирение моей души и телу, в облегчение
тяжести многих моих согрешений, соблюдения всякого дьявольского действа, возгнания и воспранения злака моего и лукавого обычая, умерщвления страстей, снабдения заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою милость, да не на мнозе удаляется общение Твоего, от мысленного Бога свежего лавлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят Владыко. Освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, подавляя мя и обесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, и вещественных Твоих служителей, Пречистых сил, и всех святых от века Тебе благогодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества родшее Тя Духа Божественного нашествие, и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием животворящие спасительное страдание восприемы, крест, козни, копие, смерть, умертви моя душедренная страсть и телесная, погребение Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Аминь.

Бога Тебе, помилуй меня и прости мне при грешении мое, вольно и невольно, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобай меня неосужденно причислиться при чистых твоих тайн, по оставлению грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечерю твои тайны, Христы не Божий, причастниками опремени во врагом твоим тайну повер, не лапзанием ты там яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твое. Да не в суд ли во осуждение будет у меня причащение святых Твоих тайн Божьих, а во исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит только тем, кто готовился к причастию, был на исповеди, кому священник благословит причащаться, и те, кто полуночи

Run.

0: причастник и причастница. Благодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общиками опыти святых Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причистить и причистых Твоих небесных даров сподобил еси. А Владыка, человека, любший нас ради умеры же воскреси, и даровал нам страшное сияющее утворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, аж быть и силы мне во исцеление души же и тела, вогнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веры непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняю Твою благодать, вспоминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего жития и шед, а надежде живота вечного в пресноскучный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ибо эти истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет со тварь во веки аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков, Владетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же вместе подал Владыка, в очищении предчистых и сотворящих Твоих тайн. Молю бы Тебя, блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, среди крылы Твоей, дарами, чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащаться святых Твоих, воздаяние грехов и жизнь вечную, Ибо си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава высылается Отцем и Святым Духом, ныне и присне во веки веков, аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волю, функции, опаление достойное, да не опоришь меня, свидетелю мой, падше же пройди во воды моя, во все составы, внутрову сердце, попалит вернее всех моих грешений, душу очисти, осади помышления, составы, Сего меня спригвозди страху Твоему, Христу покры, соблюди же и сохрани меня Отца, как и делает слово души тленного, очисти я мою, прости меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое сирение единого Духа, и не к тому сирение века, но яко Твоего дому, воду в очищение, и яко огня меня бежит, всяк задей, всяк и страсть, молитвенники Тебе приношу. Вся святые, чьи на начале же бесплодные, предтечи Твоего премудрые апостолы, всем же Твою, нескверную чистую Матерь, их же мольбы и благу утроб не прими, Христе мой, Сыном Света соделай Твоего служителя, Ибо и си, посвящение единой нашей блажи, души светлость, и Тебе рекоподобное, ко Богу и Владыце, славу си высылая на всяк день, тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя чистая во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое. Сподоби меня грешно, Господь, одесную славу Твоя, молитвы и чистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычице, Богородице, свети помраченная моя души, надежда, покровы, небежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило меня истинно недостойного причастника быть, причистого тела и честной крови Сына Твоего, воротшее истинный свет, просвети моя умные очи сердца. Я же источник бессмертия родшая, животвори меня в мучениях грехов. Я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, прими меня, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание к пленению к помышлению моим, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, выселения души же и тела, и подашь мне свежее покаяние, исповедание, во изопеть и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно и сива веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то очи мои спасение Твое, ежели сию готово пред лицем всех людей, свет в откровении из веков, и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле, и хлеб наш насущный даст нам здесь, и оставит нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого. Сиявший благодать вселенную просвети, несребролюбие мира без сокровища снизка высоту нас, мире на мудрее показа, но Твоими слови сына козлые очи, а не святоустие, молись слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь, поклоняйтесь Троице единому Богу, Иоанне Святоустие, все блажене преподобнее, достойно хвалимся, Еси, бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих ти, ускори на молитву и подчисли на моление, предстательствующий, присно Богородицы, чтущих тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истения Бога Слово Роджу, слушай, Богородицу, Тебя величаем.
0: Слава Тебе, Пресвятая Боже, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и живи здесь, и сядь, понять, огроще благих жизнь подателю, приди селись в ныне чистенные всякие скверны, и спаси Боже, душа наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святых пости, и исцели мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Придите, поклянемся Царю нашему Богу, придите, поклянемся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклянемся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, волнуй моленью моему, наши молитву мою не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видит о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось ночью, искусил меня и синее, придися во мне неправда. Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за совеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услыши меня, си Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глагол моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, як озеницу окол, в крови крову Твоей покрыши меня. От лица нечестивых, от страших меня, прази мою душу, одержаша, тук свой затриша. Уста и глаголуша гордыню, изгоняющая меня на небо души меня. Очи свои возложишь, уклоните на землю, объявши меня, яко лев готов на лоб, яко с кем не обитаю в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнись от чрева их. Насытившись сынов и оставивши станки младенцем своим, аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся, нигда явите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, на теплах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, и все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезян Твоим научи меня. Настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты все Бог спас мой и Тебе терпеть весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милость Твоя, яко от веку суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающие завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, чисти грех мой, много бо есть. Кто из человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Божий из воли. Душа Его во благих подворится, семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завета Его явит им. Отче мой, вынуку Господу, яко то исторгнет от сети нозе мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть мас, скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя,
вещь смирение мое, труд мой, оставь все грехи моя, вещь враги моя, яко множившися, и ненавидение мне неправедным возненавидишь имя, сохрани душу мою, избавя, да не постужуся, яко повах на тя, не злобви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпеть, о Господи, избави Боже Израиля, всей скорби его. Помилуй меня, Боже, повелите милости Твои, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, азная, грех мой предану есть выну, Тебе единому согрешивших и лукавое пред Тобой сотворих. Яко да продившися во славе всех Твоих, и победившего не даст судить идти. Сева в беззаконии зачат есть, и во грехах родими, мать моя. Себо истину возлюбилась и безвестная, и тайная премудрость Твоя, и в мессии. Окрепиши меня, сопом я чущися, умыши меня, почисти губилюся. Слухом моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лица Твои от грех мои, все беззаконие мои очисти. Сердце чисто созвижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго нет имей от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа водящему утреди меня. Научу беззаконные пути Твоими честивы к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устне мои твердиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я каще бы востелось, и жертву я дал бы хуба, все сожжения небоговоришь им. Жертву Богу в дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. О Боже Господи, боговоление Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда боговоришь из жертвы правды, возношение все зажигаемые. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое. Победы на сопротивную дару и Твоей сохраняй крестом Твоим жительству. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, верный ученик Христа, даже до смерти быв, преподобный мученичий Сергий, Христа памятне, под гибло поста и крови и мучений, землю русскую святивыси, тем же и мы чада Твоей любовью вопием Ти, слава давшему Ти крепость, слава вечавшему Тя, слава прославившему Тя снова мученики российскими, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице Ты, сила заистинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости и исцели немощь наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, но будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Мирского мятежа удалився, добре Богу послуживайся. Вот ниже гонений на церковь русскую, церковь Твою за Христа пролиял еси,
и страданиями Твоими землю нашу обогревайся. Тем же молися преподобный мученище Сергия, сохранитеся ей в православии и благочестии до скончания века. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые, и с вами, Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя, грешна, милая, и же вся завека спасения, обещания ради будущих благ. Саму Господи, прими нашу часть всей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да поучением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум непрестомной Твоей славы, як благословенный сила веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Честнейшего и херувима, славнейшего без сравнения Серафим, без истребления богослову рочую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейшего Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помимо грешного, и ими же весью судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, все ли Твои судьями. Боже, услыша молитву мою, внуши благого уст моих. Я хочу жди восставши на меня крепче, воскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит злая врагу моим, истину Твою потреби их, волею пожру Тебе и спаемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избави меня си, и на враге мое воззре око мое, внуши Божию молитву мою и не презри моление моего, вонмими услыши меня воскребих печали моей, и смятовся от глаз вражей от служения грешнича, яко уклонишься на мим беззаконие и во гневе враждуваху ми. Сердце мое смятеся во мне, ибо я смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, и погремя тьма. И рех туда смекрили, якого убини, или порещу, или почию. Се удалихся бегов, и водоворихся в пустыне. Чая Бога спасающего меня от моего души и от бури. Потоби, Господи, и раздели языки их. Яко види беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и нисходи, а стогн его лихва и лесть. Якаще бы враг поносил мне и претерпел бы хубу, яще бы ненавиден мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой. И же купно наслаждался си со мною, брашен дому Божию ходихом единомышлением, да прийди же смерть на ня, и да снет удва от живы, яко лукавство в жалеющих и посреди их, аз к Богу возвахи, Господь услыши мя, вечер за утро и полудни повем, еще и слушает глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мной себя ху со мною,
услышит Бог и смирит ясы прежде век. Не избой им изменений, яко не боящийся Бога. Простри руку свою на восстояние, сквернивши завет Его, разделившийся от гнева лица Его и приближившийся сердца их, умякнувши свои веса их паче леет о суть стревы. Возверься на Господа печаль твою, и Той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведи же я в студенец исцеления. Мужа и крови и льстини проповедят дни своих. Аж же, Господи, плаю на тебя. Живый в помощи вышнего в крови Бога небесного водворится. Речет Господи, безоступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, плаю на него. Я готов избавить от сети вовсе, я совсем мятежно. Плечма своими сините и подкрыли его надеявшийся. Оружием обыти тебя истине его. Не боишься от страха ночного стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стрящие и беса поводиного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма я одесную к тебе же не приближится. Обачу очима твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, плани моя вышнего положилась, и прибежище твое. Не приди к тебе зло, и рано не приближится тереси твоему. Яко ангелом своим заповеса тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда прикнешь руками ногу твою. На аспида веселись-ка наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упала, избавлю и покрою, и яко познай имя мое. Возовет ко мне, и слушай его, с ним весь курби из моего, и прославлю его до благотвои дней, исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на супротивное даруй Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Верный ученик Христа, даже до смерти быв, преподобный мученище Сергия преснопамятнее, подвиги Бог поста и крови и мучений, землю русскую святилоси, тем же и мы чада Твоей любовью выпьемти, слава давшему Тебе крепость, слава величавшему Тебя, слава прославшему Тебя, снова мученики российскими, и ныне и присни и во веки веков. Аминь. Яко немы мы дерзновенны за премногие грехи наши, Ты, и же о Тебе родшего семели, Богородица Дева, много бы может моли не мать, ни какого сердия владыки, не презрь грешно, моли бы все чистая, яко милостив есть и спаси моги, и же страдать от вас изволи вы. Скоро да предварят мне щедроты Твои, Господи, яко бдищахом взяло. Помози нам, Боже, спаси нас, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые пости и исцеление мощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, даже нам днесь, и оставь на долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас

Аминь. Мирского мятежу удалився, добрый Богу послуживыси, водни же гонений на церковь русскую, кровь Твою за Христа пролияйся, и страданьми Твоими землю нашу обогревайся. Тем же молюсь преподобне мученище Сергия, сохраните сие в православии Богочестии до скончания века. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый славами Христе Боже, многотерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся за веку спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу в части и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да поучением их соблюдаем и не оставляем их, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословенный се во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богу соурочую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшую Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, си все твари соителю, и же за милосердие без приклада и милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спас славы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописанием грех наших растерзавый, и победил тем начало и власть тьмы. Сам Владыка Человеколюбщий, прими нас грешное, благодарственное сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и брачного прегрешения, и всех озлобьте нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласти страху Твоему плоти наша, и не клони сердец наших свой за или помышления лукавствия, но любовью Твою изви души наша, да к Тебе всегда презирающие, еже о Тебе светом наставляеми, Тебе неприступного и пресносущного зрячи света, и престанное Тебе исповедание и благодарение восставаем, безначальному Отцу, Соединенному Твоим Сыном, и все святым и Богим, живозрящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Самый премьер, благодати.

Хотя если человечное тело лишний страхом приступит, да не полишися он боязнь, божественный же пекров к общению, первый примирись тебя печалившим, та же дерзая таинственно прашный яшь, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела лишнее, сим помолись образом с трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничай жизни и бессмертия сия твари, видимое и невидимое свидетелю, безначального Отца со присутствующей Сыне, и се безначальный, премноги ради благости в последние дни в поте Бокися, и распнися, и погребися зыны, неблагодарные звоны равные, и твоей крови обновивые, расклепшие грехом естество наше, сам бессмертный царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и слушай, Гогова моя. Согреши, Бог Господи, согреших на небо пред Тобою, и здесь достоин воззрительного святую славу Твоя, провдел бы Твое благость Твои заповеди приступив, и не послушал Твоих повелений, но Ты, Господи, не излобив сы, долго терпелив же и многомилостив, не предавай семя погибнучи со беззаконием моими, моего всяческое жида обрещения, Ты бы рекл все человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратись и живое быть ему, не хочешь и Владыка создание Твою руку погубить, не же боговолишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же я осаще недостоин есть небеси и земли, и сия привременной жизни всего себе по виду греху, и с властем поработив и Твой устранив образ, на творение создания Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное Бог дроби дерзаю прихожду, прими и убойми человека любви, Господи, яко же будницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческой исцеляя, труждающийся и обремененный к себе призывая и упокоевая, не пришед и призывать праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя всяких скверней пути и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якото чистым сведением совести моя, святынь Твоих час приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, имей Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд не будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же и телу, а Ты еже недостойней тем причащатися, но даже мне даже до конечного издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, в на пути живота вечного, и во благоприятии ответ на страшное судище Твоем, и когда со всеми избранными Твоими общники буду нетленный Твои Бог, я же уготовлю все любящих Тебя, Господи, в ней же препрославленный сего веки, аминь. Господи Боже мой, ве моги я конец достоин, неже доволен да под кров не диши храм души моя, за неже весь пустый пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже голову подклоните, но яко же со святы нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, яко же восприялась и вертепи, и в яслих бессовестных восхищи, сицы восприми и в ясли бессовестной моей души, и воскрененное мое тело в нити, яко же они не удостоились и в нити свечеряти, согрешники в дому Симона прокаженного, так изволи в нити в дом, смиренная моей души прокаженная грешная, яко же не отринусь я подобно мне будницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся себе, сице и умясилися мне грешным, приходящим и прикасающим теся, яко же не возмущался из скверных я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся из скверных он и уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка.
Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и чистое Твоей крови во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злока моего и лукавого обычая, во умрешлении страстей, в сомнении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, як презирая, прихожу к Тебе, Христе Божие, но яко дерзанию наизречену Твоя благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мысли на голову развервлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единственный свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса в утробы, и всего обнови в корени страх Твоего и всех моих, и освящение Твое неотъемлено от меня сотвори. И будь имя помощника, заступника, кормляя в мире живот мой, сподобляемый и десную Тебе, предстояние со святыми Твоими, молитвами и молитвами пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе, богоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченной милостью и любе наше все восприемы, смешение чистых девственных кровей, паче есть и сорочуя Тя, Духа Божественного нашествуем, и боголиним Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копия, смерть, умертви мои души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово принивай царствия, погреби моими благими помыслами лукавые, советования и лукавствия духи разори, тридневным Твоим ежевоносу воскресенье павшего праотца восставивай, восставим меня грехом побожегося, образ мне покаяния предлагая, преславно Твоим вознесение подское божилое восприятие, и сие десным Отца сидение почты, сподоби меня причастие святые Твои, та десную часть спасаемой получите, сните мучащие Твоего духа сосуды, честные Твои священные Твои ученики соделывай, приятелище мне покажи только пришествия, хотя и паки прийти судить и вселе неправдою, благоволи мне усрести Тя на облаце судью Создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечного славословлю, и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприятном представь судилище Христе Божие, и осуждение под земле, и слово творяя содеянное мною злых. Сии соединись, прежде даже не прийти, дневе осуждения моего, у святаку Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклони на своей совести, приношу лукавое моя и беззаконные деяния, являя сие обличая, вижь, Господи, смирение мое, и оставив все грехи моя, вишь, яко множившися паче вас, голову моя, беззаконие моя, кое оба не содеюсь Бог, и грех не сотворих, кое звоню в образе в душе моей, уже бои дело содеях, путь прелебодейства, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех подобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду,

0: благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Держателю души истины, живи здесь и вся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю приняй все лисины, очистины от всякие скверны, спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Не очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, рейси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яви Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и прибадим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и прибадим самому Христу, Цареве Богу нашему. Коль возлюбленное селение Твое, Господи, сеял, желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрада, востося о Бозе живе, ибо птица обрете себе храменную, горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженней, живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление, Его Тебе восхождение сердце своим положи, мою доль плачевное место я же положи, ибо благословение да закону полагай. Ой, да та силу силы явится Бог Богов Сионе. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, муши Боже якорь, защитниче наш, движ Божий, призвенный лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворе Твоих, паче Ты и тяще с болью приметайтеся дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничьих, яко милости истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лиши благих ходящих не злобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою, возвратилась и плен и яколь, оставилась и беззаконие людей Твои, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратилась и от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, я отврати ярость от нас. Еда вовеки прогневаешься на ныле, простреши гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обрашься, оживишены люди Твои заселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам, услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя и на обращающие сердца к Нему, а бачи близ боящийся Его, спасение Его, вселите славу в землю.

истина с Христос теща, правда и мирового застыща, истина земли высия и правда с небеси приничи, ибо Господь из блага те земля наша даст плод свой, правда пред ним предидет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слыши века нищую, Бог есьма, сохрани душу мою, ка преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, повыщи на Тя, помилуй меня, Господи, как Тебе возовусь весь день. Возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взя душу мою, я как Ты, Господи, и благо кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вольми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, как услышал Мессии. Несть подобен Тебе, Бозе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и люди сотворилось, и придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое. Яко велись и Ты, творя чудеса, Ты си Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповимся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мя, и сон держанно заскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя, помилуй мя, отдашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил Мессии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа православным христианам на сопротивные даруя и Твое сохрани.

0: с новомученики российскими, и ныне и присны во веки веков. Аминь. И жена с ради рождеся Девы распятия, претерпев благие, спроверги смертью смерть, и воскресенье влека Бог не презреже создалось и рукою Твоею, яви человеку любе Твоей милостиве, прими роша Тя, Богородицу, молящаяся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, из Исаака раба Твоего, и Израиля святого Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь на днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко по имени Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святого Духа, на ныне и присно, во веки веков.
0: Аминь. Мирскаго мятежа удали, все добре Богу послужил Иси, во дни же гонений на церковь русскую, кровь Твою за креста пролиял Иси, и страданьми Твоими землю нашу обогрел Иси. Тем же молись о преподобном мученичу Сергия, сохраните сие в православии благочестие до скончания века. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси на земле поклоняемый, славим и кресте Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любя и грешное, я милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наш отчас все молитвы, исправи живот наш западен Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение и соблюдаемые, наставляемые, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения с Серафим, без истления Богослову росшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущербленное, благословенное, просветили церковь на ныне, помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевое наше согрешение, и даже до нынешнего часа приведи нас, бонь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай с путя сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешивком бою беззаконного, и не смы достойне возвести от часа нашей возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правда Твоя, и ходихом воля сердец наш, а то молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человеком нового в лице вся, и тебе поживем нашим владыце и благодетелю, и так о твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, и держи есть всех веселящееся жилище, ты бо и сила истину, истинное веселье, радость любящих тебя, Христе Боже наш. И тебе славу ссылаемся безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велепоту облегнулся и си, одеяся светом, я коризую, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспренне своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги свои пламени огненные, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна я коризы, одеяния на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома твоего боятся. Восходят горы, нисходят поля, место еже основалось им, предел положилось, и Боже не придут, ниже обратятся покрытие землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут она грев жажду свою, на тых птицы небесные приветает, от среды камени дадят глаз, напояй горы от превыспрени своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, масть телецелием, хлеб сердце человеку укрепит, насытятся древо польское, кедре ливан сии жеси насадил, там о птице во гнездятся, родиво жилище предводительствует ими, горы высокие ленин, камень прибежище зайцем, сотворилась луну во времена, солнце поздно запад свой, положилось и тьму и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, скив не рыкающий восхитить и искать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися в ложе своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твои, ясие море великое, пространное, там и гадей же не числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змися, его же создалось, и ругатись ему, всяк тебе чаю дать и пищи, во благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку всяческой, исполнится благости, отращу же тебе лице возметутся, а ты миши духах и исчезнут, и перст свой возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о деле своих, презирай на землю и творяй трястись, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи весь животе моем, пою Богу моему донь, где же есим, да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь я, Господи, да исчезнут грешница от земли, беззаконница, яко же не быть им. Благослови душе моя, Господа, солнце поздно запад свой, положилось и тьму и бысь ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, и вся премудростью сотворилась и... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве о христе диаконстве, о

спасение их, Господу помочь.

0: со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век, милости Го, кто возглаголит силы Господня, слышно сотворит сеть хвалы Его, блажение хранящие суд и творящий правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости, избранные Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалите застоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашим, беззаконухом, неправдухом, отцы наши в Египте, не разумеешь чудес твоих, не помянувши множество милости твоя, и пригорчивши восходящих в черное море, и спаси их имя своего ради, сказати силу свою, и запрети черное море, и иссячи, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси из руки ненавидящих, и избави из руки врагов, покрый вода остужающая им, не един от них избысть, и веровавши слоиси Его, и воспеши хвалу Его, ускориши забывши дела Его, не терпеши совета Его, и похотеши желание в пустыне, и искусиши Бога безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневавши Моисея в стану, Аарона святаг Господня, отверзи земля и пожи Дафана, и покри на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, в пламень попали грешники, и сотвориши тельца в Хариве, и поклонишься истуканному, и изменивши славу Его в подобие тельца, едущего в траву, и забывши Бога спасающего их, сотворшего вели в Египте, чудеса в земле хамы, страшные в море черне, и рече потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярости года непогубитых, и уничижиша землю желанную, и не яши веры словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услыши гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не сложите я в пустыне, и не сложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишься Вельфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражишь Его в начинаниях своих, и умножишься в них падение, и ставь финиес, и умилостиви, и приста сечь, и вменись ему в правду, в рот и рот до века, и прогневавши его на воде пререканье, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко прегорчиши дух его и ранство уснаму своима, не потребиши языки и ожерече Господь им, и смесишься его языцах и навыкоши делом их, и поработаши истуканом их, и бысть им соблазн, и пожоша сыны свои и чери свои бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и черей, я же пожоши истуканом и ханаанским, и убиена бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиши начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предаде я в руки врагов, и обладаши им ненавидящие их, и стужиша им, врази их, и смиришься под руками их, множицу избави, а ти же пригорчишь его советом своим, и смиришься в беззакониях своих, и видя Господню, да скорбете им, не да услышавши моления их, и помяну завет свой, и раскайся по множеству милости своя, и дадея в щедроты пред всем пленившими их я. Спаси ны, Господи, Боже наш, и собери ны от язык, исповедуйся имя Твоему святому, хвалиться во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиль от века и до века, и рекут все люди, буди, буди.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедуйся, Господи, яко благ, яко век милости Го. Далеку ты избавлене, Господи мия, их же избави из руки врага, и от страны собрахи, от восток и запад, и север, и моря, заблудивши в пустыне безводни, пути града у обительного необретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возвашка Господу не даст скорбеть им, и от нужд их избави я, и наставя на путь прав, нити во град обительный, да исповедится Господи, милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, як насытилась душу чу и душу алчу исполни благ, сидящий во тьме и сине смертней, окованный ж нищетой и железом, яко прегорчиши словеса Божия и совет вышнего раздражиша, и смирися в труде к сердце их, и изнемогоши и небе помогая, и возвашка Господь да скорбеть им, и от нужд их спасея, и изведея из тьмы и сени смертной, и узы их растерза, да исповедится Господь милости Его и чудеса Его сыновам человеческим, яко сокруши врата медные и верить железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззакония бо ради своих смиришися, всяко брашно возгнушася душа их, и приближишься до врат смертных, и возвашка Господу не даст скорбеть им, и от нужд их спасея, посла слово свое исцелия, и избави от растления их, да исповедится Господь милости Его и чудеса Его сыновам человеческим, и да пожут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дел нет в водах многих, ти видишь дела Господни и чудеса Его во глубине, речей и стад двух бурен, и вознесшиеся волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых тающе, смятошися, подвигошися, яко пьяны, и вся мудрость их поглощена бысть, и возвашка Господи на скорбеть им, и от нужд их изведея, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишися, яко умолкоша, и наставя в пристанище по тени своего, да исповедися Господи милости Его и чудеса Его в сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людей, и наседалище старец восхвалит Его. Положил есть реки в пустыню, и исходящие вода и в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней. Положил есть пустыни во езера вода, и землю безводной во исходящие водная, и насели там алчущие, и составивши граду обительные, и насеяши село, и насадивши винограды, и сотворивши плод житен, и благослови я, и умножится зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золым болезней, излияси уничижение на князей их, и облазнея по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узы отправи, и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань в псалтире и гусли. Восстану рано. Исповимся тебе в людях, Господи, пою тебе во языцах. Яко вели верхунь, милых небес, милость твоя, и до облак истина твоя. Вознесися на небеса Божьи по всей земле, слава твоя. Яко да избавься возлюбленные твои, спаси десницы твои и услыши мя. Бог возлагол во святем своим, вознесуся и разделюсь и киму, и удоль вселень размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасси, и Ефрем заступление главы моя, Иуда царь мой, Моав, конопь упования моего. На Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришися. Кто ведет мне во град ограждений, или кто наставит меня до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринывай нас, и не изыдешь, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и суть на спасение человеческого. Побои сотворим силы, и той уничижит враги наши. Боже, хвалы мои, не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя утверзошися, глаголыша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными убыдошимя, и бражься со мной туне, место еже любите мя облагахами, аз же молякся, и положиши на мя зла и за блага, и ненависть за возлюбление мое, поставим на него грешника, и дьявол достанет одесную его, не даст судитеся ему, да изыдет из осужден, и молитва его да будет в грех, да будут дни его мали, и епископство его да примет им, да будут сыны его сиры, и жена его вдова, движущиеся да преселятся сыны его, и воспросят, да изгнаний будут из домов своих, да взыщет взаимодавит вся элика суть его, и да восхитят чужди в труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чады его в погублении, вроде и единим да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем вынуть, и да потребится от земли память их,

Ваше добродейщик во святем и святистнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебя.

Господи, заступник мой, и славу мою, и возносей главу мою, гласа моего Господа возвах, и услыши меня, веры святые свои я, а за слух и спах восстах, яко Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразил еси, вся враждующими в свои, зубы грешников сокрушил еси. Господне, спасение на людях Твоих, благословение Твое, аз услуха спах востах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей облечишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя унзоши во мне, утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей, без гнева Твоего, несть мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердевшая со внешней рана моя от лица безумия моего, пострадах и слегался до конца, весь день седой охождах, яко лядвия моя наполнившаяся поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен мых и смирився до зела, раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави меня, сила моя и святочие моя, и то не со мною.

грешни мои, одолечи меня, Саша, и нужда посеющая душу мою, и ищущая злая в него глупо суетная, и льстивно весь день получавшуюся, аз же это глух не слышах, и я по ним не отверзаю у своих, и бых яко человек не слышу, и не моего с тех своих обличения, яко на тебя, Господи, в богах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекда никогда порадует меся в рази мои, никогда подвижайтесь ногам моим, на меня вели речь ваша, яко оздоровен и готов, и болезнь моя предо мною не свыну, яко беззаконие мое возвещу и попекусь агрессии моим, в рази же мои животы укрепишися баче мне, и умножившися ненавидящими без правды, воздающими злое возблагая, волгав у меня за негонят благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренняя возжидателями душа моя, коль множество Тебе плоть моя в земле пустыне, проходнее, безводнее. Так освети меня, лихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя.

радости восхвалите уста моя. Аще поминався на постелима и на утренних получався в тя, яка был иси помощник моих, крови крило Твоей возрадуйся. Крепи душа моя, потеми меня же брия десница Твоя, ей же в своей скаша душа мою, дни до преисподней земли, предадяся в руки оружие, части лисовом будут. Царь же возвеселится, в возе похвалится вся плены си, яко заградившийся уста глаголющих неправедная. На утренних получахся в те, яко был иси помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуйся. Крепи душа моя, по тебе меня же брия десница Твоя.

славу наши пред Тобою, да в день третья молитва моя пригоню ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, прихменен был с нисходящими в гроб, бых яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвы не искающие во гробе, их же не помянулось и к тому, и те от руки.

положившими мир за себе, предом их и нисхождах. Отче мой, изнемоглости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возди к Тебе, руцы мои. Не да мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе. Не да повесть во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Не да познаны будут во тьме чудеса Твои и правда Твоя в земле забвений. Я с Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя предварит Тебя. Скую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищий смазав троних от юности моей, вознежися, смирись и изнемогох. На мне приедешь о гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня. Ободошими, якобода весь день, одержавшими в кубе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих страстей. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвахом ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, приклонилась.

моя, горяй милостыни Господи, судьбу всем обидимым, сказа Боге своя Моисеове, сыновом Израилевым, хотение своя, щедрым милостям Господь, долготерпеливым, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. Якобы в высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и века стоят восходца от запада, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помянуя как верстие своим, человек, яко трава дни Его, яко свет сильный, так отсветит, яко дух пройдет в небо не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе, Он готов престол свое царство, Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, осенние крепости, утворящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в сон с рабом Твоим, яко не обратится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть темных, яко мир Твоей века, и уны во мне дух мой, во мне смятился сердце мое. Помянув дни древние, обучихся во всех делях Твоих, творений к руку Твоей, обучахся, воздев Тебе руца мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезя дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в рот. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, будь вон же, пойду я к Тебе, взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю право. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня правдою Твоею. Изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги мои. И погубишь, вся служающая души моей, яко зраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит.

Во всем причтению

Матицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

пресные во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящего в храме Господнем, во дворе дома Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Якова избра себе Господь Израилев достояние себе, яко спозна, как обили Господь, и Господь наш над всеми Боги. Вселико восхоти Господь, сотвори на небеси, на земле, и в морях, и во всех безднах. Возводяй облаки от последних земли молнии, в дождь сотвори, и задая ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота. Посла знамени чудеса посреди тебе, Египта, фараона, на все рабы ему, и же порази языки многие изби цари крепкие. Все на царя Марийского, Ога царя Васанского, и вся царство и Ханаанского, и дади землю достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое век, и память Твоя в роды род, яко судите имень Господь людям своих, о рабих своих умолится. И дали язык сребро и зла за дело рук человеческие, уста ему ты не возглаголят, очи ему ты не узря, уши ему ты не услышат, ниже бы есть духа у всех их. Подобни им, да будут творящие я и все надеющиеся на ня. В доме Израилю благословите Господа, в доме Аронь благословите Господа, в доме Левиим благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живые во Иерусалиме. И исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милости Его. Исповедайтесь, Богу богов, яко век милости Его. Исповедайтесь, Господи, век Господи, яко век милости Его. Сотворшим чудеса вере единому, яко век милости Его. Сотворшим небеса разумом, яко век милости Его. Утвердившим землю на водах, яко век милости Его. Сотворшим не светило вели единому, яко век милости Его. Солнце во облазне, яко век милости Его. Луною звезды во область ночи, яко век милости Его, поразивший Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля среды их, яко век милости Его, рукою крепкую мышцу высокую, яко век милости Его, раздельшему черное море в разделении, яко век милости Его, и проведшую Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрявшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Его, проведшую люди свои в пустыне, яко век милости Его, поразившему царе вере, яко век милости Его, и убившему царе крепкий, яко век милости Его, Сиона царя Марийская, яко век милости Его, Йога царя Васанская, яко век милости Его, и давшим землю достояние, яко век милости Его, достояние Израиля рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помяну на Господь, яко век милости Его, и избавил мы есть от врагов наших, яко век милости Его, да я пищу всякой плоти, яко век милости Его, и исповедайтесь Богу в небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там о седохом и плаках, в них да помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его, обесиха морганы наша, яко тана вопросиши на пленши нас, ослови всех песней, видши нас о пении, воспойте нам от песни сионские, как о воспеем песен Господню на земле чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, клетни язык мой гортанья моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, как в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны домский в день Иерусалим глаголющий, истощайте до основания его. Дыщи, Вавилоне окаянная, блаженный же воздаст тебя воздаяние твое же воздала и нам. Блаженны же имя ты развеет младенца твоя, о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пречистное веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангел воспою Тебе, яко услышалось вся глаголы уст моих, поклонюсь ко храму святому Твоему, исповемся имени Твое, милости Твоей, истине Твоей, яко возвеличилось и над всеми имени Твое святое. Вот же ще день призову Тебя, скоро услышимя, умножимя души моей силою Твоею. Да исповедся Тебе, Господи, все цари земси, яко услышишь вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господня, ко вели слава Господня, яко высок Господь смиренное презирает, и высоко издалече весть. Аще пойду посреди скорби, живишими, а на дне враг моих протирал все руку Твою, и спаси меня, десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, и в руку Твою не презри. Господи, искусил меня Иси, познал меня Иси, Ты познал оседание мое, восстание мое, Ты разумелось и помышление мое издалеча, стезю мою, уже мое Ты Иси, следовал и все пути мои, провидел Иси, яко неси листиво языце моем, все, Господи, Ты позналось и все последние древние, Ты создала семя и положилась на мне руку Твою, удивися разум Твой от меня, утвердись, я не возмогу к нему, кама пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, кама бежу. Аще взведу на небо Ты там, Иси, аще снеду два, там, Иси. Аще возьму крылья мои раны, вселюсь в последних моря. И там воруга Твоя наставит меня, держит на десница Твоя. И рех еда тьма поверит мне, ночь просвещения в сладости моей. Я тьма, яко тьма не помрачится о Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма, и я такая свет, и я. Яко Ты создалась, утроба моя восприял меня, Иси, чрево матери моей я. Исповемся Тебе, как страшно удивился, Иси, чудно Ты дала Твоя душа моя знает зело. Не утаися кость Твоя от меня, от Тебе ее же сотворился в тайне, состав моих преисподних земли. Не соделанное мое видести очи Твои, книги же Твои все напишутся. В одних созижутся, никто же в них, мне же зело честное больше друзья Твои Божие, зело утвердившись в владычестве. И зачту их и паче песка умножится в остах, ищи есмь с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи крови, уклонитесь от меня. Яко ревнивее из тех помышлениях примут суету грады Твоя. Не ненавидящий ли Тебя, Господи, возненавидях во образех Твоих и стая. Совершенную ненависть и возненавидях я во враги вашими. Искуси меня, Боже, вещь сердце мое. Истежи меня, разуми стези моя. И вишь, аще путь беззакония во мне. И настави меня на путь вечен. Изми меня, Господи, от человека лукавого, от злого же неправедно избави меня. И же помыслишь неправду в сердце, весь день и полчах убрани. И застришь язык свой, яко змин, я даст пред упаду с нами. Сохрани меня, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми меня. И же помыслишь за пяти стопы моя, с крыши горни сетни, и уже припяжи сеть ногам моим. Престизи соблазны положишь ими, рен, Господи, и Бог мой, си Ты. Внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, силу спасения моего. Осидился над главою моей в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на меня, не остави меня. Да никогда вознесутся глава окружения, их труду стенах покрыт я, падут на них угли, огненно не ложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен не справится на земле, мужа неправедно злая уловят твои стренья. Познагах сотворит Господь седни, суднищим и вестью Боги. Абача праведней исповедится имени Твоему, и вселяться праве с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресная, веки веков. Аминь. Господи, возвах к Тебе, услыши мя. Вадми гласу моления моего, нигда возвать имя к Тебе. Да исправится молитва моя, как одила пред Тобою. Воздеяние руку моя, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение усту моим, доверие граждане в снах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавства, и не вщевайте вины в грехах, человеки, делающими беззаконие. И не сочтусь со избранными, накажет меня праведник, милостью обличит меня. Или же грешник, когда не намасит главы моей, я, яко ищи молитва моего благоволения ты. Пожертвуй выше при камени суди, услышатся глаголи моя, кого возмогуша. Яко толще земли просидится на земли, расточившиеся кости их пряди. Я как Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тебя уповахнет, ими душу мою. Сохрани меня от сети, уже заставишь меня от соблазн, делающих беззаконие. Падут вам реже свои грешницы, единственность, есть маза, донде же приду. Гласом им, ко Господу возвал, гласом им, Богу помолися. Пролью пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Не дай исчезать от меня духу моему, и Ты позналась истинья моя. На пути всем по Нему же хождаш, держи сеть мне. Смотря, как десну не во взглядах, и не без знай мне. Погиби бегство от меня, не изыскай душу мою. Возвах Тебе, Господи, рек Ты, иси упование, моя часть моя, иси на земле живы. Вадми моление мое, мое, космирися зело, избави меня от гонящих меня, как укрепишися паче мне. Изведи из темницы душу мою, исповедуйся имени Твоему, меня ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не мне несу с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всех живые, я хвага на враг душу мою, смирил их в землю живот мой. Посадил меня из темных, как и мертвые века, умны во мне дух мой, мне смирись сердце мое. Помяну дни древние, поучи все у всех дерев Твоих, корень руку Твою поучахся. Возде к Тебе руца моя душа, моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица от Твоего, от меня уподоблюсь нисходящим ровом. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, как на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, я к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, как Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на земле праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правду Твоей изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребиши враги мои, и погубиши все остужающие души мои, каз, раб Твоей есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!